Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Опас. 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Их ты бар! Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп
5: әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озон, Талс, Дограмма, Бренчир. ОКРН, Изун, Сигас, 784, 7189, 584.
6: 2026 ел, ящик для Волта Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренадағы жайып финал ойындарын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур оңышлар. Біз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 жыл. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Қадірлі томашашылар, Ғаляскар Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зор сахнада легендар Зәңгәр Шәл 121-ші сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Уникаплюс.
6: Яңа Тенетте 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмейші сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
8: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
9: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
10: Әменеке қазір ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләләрге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Тескәр еғындысы бұл өйтімал. Алдан табиблен кенеш кәшу керек.
12: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
13: Рафис Каримуллин, Шекур.

0: Voltage 105 FM. Болгар радиосында реклама. Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем. Вокруг красивые дома, счастливые люди.
1: Шевели колесами, лесозабор.
0: Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать – это здорово.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билет на Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 600 евро 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиосында реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Тюбен бейден велосипед, самокат, хэм спорт товарлары излисизме. Плаздан шахары, Чиков урамы 23 йортта орнашкан. Вперед! Кибетіне рәхим итегіз. Балалар хэм олар ішін кин сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дүріз жилған хэм күйленген келеш сатыла.
4: Телефон 240-41-43.
5: Ишетесізме? Жей тауышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.

0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ишчеләр, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын эшкә чакыра. Шиттән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
3: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
4: Әлемтә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бик хави, Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
6: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Гүлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: баулы 107 де 5 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән?
3: Кынанды бейм,
2: ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат базанан артисты Киргиз Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнеф арена. Билеттар сатуда.
4: Ящикта 6+. 2026 ел.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это машина.

0: 12 август 2026 йыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Обат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмил Сөршәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймаддинова, Ринат Тей, Зарина Хасаншина. Ящикляво 6+.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын кулны сойлағыз. 893-93-96-90-91.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Тогузенчи Август, Акбарс Арена Стадионында, Рубин Оренбург, Төп Кунак, блогер Карена Макарена.
1: Спасибо.
0: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Украин 18-169-0-1320. Казан Копылов икән. 0-2-2026.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
4: 13+. Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: 12 август 2026 йыл Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Камил Сөршәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Ринат Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Лекен яум тешемнер көтелмейтен ләхәм иртән урыны белән туман, көньяктан көньяккан батышка үзгәрүчән җил, төнле 13-18, көндез 26 градус җылыдан 31 градуска кадәр эссе булачак.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командаға турдан зур уңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 ел.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
7: Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам Институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
8: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
9: Компания Домилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дальних залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Домилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
10: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Нияз Хаматшин.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Иртәгә 7 август көнне Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, явым төшемнәр көтелми, төнлә һәм иртән урны белән туман. Көньяктан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнлә 13-18, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 27 градус, җылы геомагнит коротыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
2: Булгар радиосында реклама.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
7: Бажмах изляб. Шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: 9 август. Акбарс-арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
12: Спасибо.
11: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
13: Украин 18-169-0120. Казан Кабуловике. 0-2-2026.
14: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
16: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акции действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ишетесезме? Жей тоже.

0: можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радио Сатахдимита!
3: Уникальный сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жерчылар!
4: Дертлешерлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын!
5: Бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассиры нуктару сайтында!
7: ОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Бозын Талстой Рамы Бренчир. ОКРН 18-784-71-89-586.
6: 2026 ел. Яшекляу Ото Плюс.
8: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ошаса, Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Чип и Дейл всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Қадірлі тұмышышылар. Ғыляскер Камал театры сізіні 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Уника Плюс.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Изгелик шлёвде бер-берегіз білян иарышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгеліклер шлёв жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
6: Яшикләве Уника Плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: ПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән?
2: Кілім білмейм,
1: ә иң кызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның атқазанған артисті Фергюс Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
3: Ящикта ауты плюс. 2026 ел.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Эльмира Нәғимова.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 Айрана 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Лилия Гыймадзинова. Яратканда. Жер шоса. Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: суда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жай теме синен табында.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
6: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге. Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: та построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
3: Болгар радиосы рекламы хизмети телефона 570-50-95.
4: Рядив Зарипов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Тоғызыншы август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунак. Блогер Карена Макарена.
1: Спасибо.
0: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикленген жәмғиетте.
2: Украин 168-06-13-20. Базан КПЛ Викен. 0-2-2026 жыл.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
4: Барысы яхшы иде. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше бастадым.
5: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Тискәрі юғынтысы болуы иқтимал. Одан тоби білен кенгешлешу керек.

0: Радиосында реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Абитуриентлар игътибарына, Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын Кул, Алтын кул, Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Турак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: НПО.

0: «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Солкын шай билан яна бир ялам утты дисинме? Уфтанма. Салават жыр театры 38-нчы сезонында синең билан каршылый. 1-дан алып 20-нчы августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
2: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-0975. 2026 ел Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ящикләве 6+.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: үшінші 29 минутта достар, ертеңгі ертеңгі намаз һәм 4 сағатты түгел біздің қияш шығам бұрқалабыз қазан вақыты білен. Қазір есті намазына қазан яңғырады.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.